Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не

0: маршрута, отмечает городской портал Геодин. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с Гортрансом. Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд Дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урал» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг 77,96, евро 88,91.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Романа. Давайте встречать этот четверг в отличном настроении. Уже в этом часе кого-то из вас порадую подарком. Разыграем пригласительные на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет в это воскресенье. Это будет ближе к концу часа, а буквально через несколько минут, как всегда, гороскоп на сегодня. Сегодня уже четверг, экватор недели пройден. И желаю вам прекрасного настроения и продуктивного дня.
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 16 июля. Овны. Глубокие размышления приведут к прозрению. Возможно, вы по-новому взглянете на ситуацию, которая давно вас беспокоила. Тельцы. Общение сегодня станет вашим главным ресурсом. Важный разговор или случайная встреча могут вдохновить на перемены. Близнецы. Вы строите прочный фундамент для будущего. Сегодняшние усилия могут не дать быстрого результата, но они важны. Раки. Спокойствие и упорство принесут плоды. Даже если день начнется медленно, к вечеру вы наберете нужную скорость и получите хорошие результаты. Львы. День движения и активности. Почти все время проведете на ногах. Но почти все поездки и встречи будут полезными. Девы. Ваша оригинальность сегодня особенно ценна. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Они найдут отклик. Весы. Вы пока не видите полную картину происходящего. Не принимайте поспешных решений, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Скорпионы. Вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они покажутся смелыми или нереальными. Стрельцы. Время отбросить сомнения и страхи. Пара решительных и удачных действий придадут сил и вдохновение. Козероги. Доверьтесь внутреннему голосу. Даже если логика молчит, интуиция подскажет правильный путь. Водолеи. Ваше обаяние сегодня особенно заметно. Используйте его, чтобы решить давний вопрос или поддержать близкого. Рыбы. Сегодня вы полны идей и энергии. Доверьтесь своему порыву, и начатое дело пойдет как по маслу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 16 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: С понедельника точно начну бегать.
4: После отпуска займусь здоровьем.
5: Пора бы и мне заняться собой.
6: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
7: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Мы продолжаем наше прекрасное утро. Меня зовут Романа. Я желаю всем отличного пробуждения. Знаю, что многие следили вчера ночью за матчем Аргентина-Англия. Вообще, футбольная лихорадка продолжает идти по планете. Чемпионат мира в разгаре. Уже близимся к финалу. А вместе с тем растет и популярность футболистов. Как следствие, их именами называют детей. Сколько появилось Неймаров и Холландов за последнее время, расскажу буквально через несколько минут на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро всем, с вами снова Романа. Как всегда, стараюсь зарядить вас позитивом на весь день. Надеюсь, все выспались. Вчера многие уверенно следили за чемпионатом мира по футболу и смотрели матч Аргентина-Англия. Захватывающая была игра, особенно для болельщиков Аргентины. В другой южноамериканской стране футбол настолько популярен, что родители массово называют детей в честь известных футболистов. Этот мундиаль подарил им нового героя – норвежского форварда Эрлинга Холланда. За последние несколько недель 468 новорожденных назвали Холландами, а еще 91 получил полное имя Эрлинг Холланд. Лидером в Перу по количеству людей, названных в его честь, является бразильский нападающий Неймар. Зарегистрировано 33 809 человек с таким именем. Далее идет Месси, 3402 человека носят его имя. Ямаль и Криштиану Роналду набрали более 1000. Ну а у нас впереди футбольная игра через несколько минут. Как знать, может, в честь футболистов Урала тоже когда-нибудь станут называть детей. Желаю успеха команде и всем ее поклонникам. Все
1: включено, Радиолето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас на радио «Лето» игра для футбольных болельщиков. Футбола мало не бывает, следим за чемпионатом мира, а также поддерживаем наш «Урал». Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Енисей», который пройдет в это воскресенье. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить пригласительный в подарок, дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и получить подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду счастливчика, который пойдет на матч в это воскресенье. Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Игорь.
0: Игорь, вы дозвонились на радио «Лето» и получаете билеты на матч «Урал-Енисей».
1: Замечательно.
0: Замечательно. Расскажите, как ваше настроение этим утром?
1: Ну, пасмурно, но так-то все замечательно.
0: Это хорошо. Ну, видимо, к воскресенью уже готовитесь, чтобы поддерживать любимую команду, правильно?
1: Конечно, конечно. Желаем вам победы и уйти уже, наконец-то.
0: Согласна с вами. Можете, кстати, передать приветы, может быть, даже им, может быть, участники слушают нас, игроки.
1: Привет любимой жене, любимому сыну, коллегам премьера бизнес-класса такси «Екатеринбург», ну и всем замечательным людям Екатеринбурга и России.
0: Замечательное приветствие. Добавить прям больше нечего ко всему. Присоединяемся. Ну и напомним для всех, что игра пройдет в это воскресенье, 19 июля в 17:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Ну а если вы так же, как Игорь, хотите получить пригласительный в подарок от радио «Лето», завтра в это же время участвуйте в нашей футбольной игре. Участвуйте и побеждайте.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Аналитики Центробанка резко ухудшили прогноз по инфляции в текущем году. В макроэкономическом прогнозе за июль прогноз по инфляции хуже, чем в июне, почти на 1%, на отметке 6,2%. В июне эксперты считали, что показатель составит 5,3%, отмечает РБК. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети X. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил накануне о том, что днем в результате целенаправленного теракта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах продлено на Среднем Урале на 16 и 17 июля. Накануне на Екатеринбург обрушился шторм.

0: целом неудачно провели игру, я имею в виду по результату, счет на табло, но такое бывает, это футбол. Не ожидал столько болельщиков увидеть в понедельник, рабочий день, и хотел бы большое спасибо сказать болельщикам, я задачу решу, и команда будет в РПЛе.
1: Напомню, 13 июля в Екатеринбурге «Урал» провел матч с московским «Торпедо». Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу столичного клуба. Еще о спорте. Сборная Аргентины обыграла Англию на чемпионате мира 2026 и вышла в финал Мундиаля. Счет встречи 2-1. Лионель Месси отдал две голевые передачи, обновил собственный рекорд по их числу на чемпионатах мира. Голами в составе сборной Аргентины отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. За Англию забил Энтони Гордон. Аргентина сыграет в финале Мундиаля против Испании. Англия сразится с Францией в матче за третье место. Официальный доллар 77,96. Евро 88,91.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романова, вы слушаете радио «Лето». Всех приветствую в этот четверг. Мы перешагнули экватор лета и экватор недели. Сегодня уже 16 июля. Пускай все задуманное на этот летний сезон обязательно сбудется, а может даже превзойдет наши ожидания. А мы ожидаем в этом часе игру «Не шведский стол», и кто-то из вас может получить сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Это будет, как всегда, ближе к концу часа. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Всем прекрасного пробуждения и отличного настроения. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 16 июля – день вкусной еды. Праздник неофициальный, но для настоящих гурманов это не помеха. Если еще не завтракали, самое время приготовить что-то аппетитное. Сегодня можно сходить в ресторан и побаловать себя чем-то необычным или освоить новый рецепт и приобщить к празднику друзей и родных. Еще можно выиграть в внешведском столе вкусную пиццу, но это будет чуть позже в этом часе. Также сегодня отмечается День искусственного интеллекта. Мы и оглянуться не успели, как быстро нейросети вошли в нашу жизнь и стали ее привычным атрибутом. Вот уже и дата в календаре есть, посвященная ИИ. Поздравляем всех тех, кто работает в сфере IT и разработки, а также просто использует нейросети в своей работе. Веселый и необычный праздник на сегодня – День Нептуна. Дети его особенно любят. Шуточная традиция пришла от моряков. При пересечении экватора они окунали новичков в море и тем самым посвящали в профессию. Так зеленые матросы становились морскими волками и сынами Нептуна. У нас в стране праздник обрел новую жизнь и стал массовым летним развлечением в детских лагерях. Среди вожатых лагеря выбирают Нептуна и его помощников. Далее начинаются костюмированные шествия, церемонии и игры с водой. Все логично, 16 июля – это своеобразный экватор лета, самая его середина, так что, если еще не купались, самое время восполнить пробел. Еще один детский творческий праздник – день рисования на асфальте. Берем в руки мелки и создаем на асфальте красивые истории. Вот сколько поводов для того, чтобы вспомнить сегодня детские развлечения. Ну а мы продолжаем. Впереди много нашей любимой музыки, а также рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Она прозвучит буквально через несколько минут.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «эндемик». Пришло оно к нам из древнегреческого языка и буквально переводится как «местный». В биологии эндемики – это уникальные животные или растения, которые прописались на одной конкретной территории и больше нигде в мире и в дикой природе не встречаются. Настоящие такие домоседы, можно сказать. Главная столица эндемиков – это Австралия. Там живут кенгуру и коала, как вы помните. А в озере Байкал обитает знаменитая байкальская нерпа. Ее тоже больше нигде не встретишь. То есть смысл эндемиков в их уникальности. Запомнили? Эндемик – род, вид или семейство растений и животных, которые обитают только на строго ограниченной географической территории и больше нигде в дикой природе не встречаются. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» — это значит, что «Радио Лето» разыгрывает подарки. У вас есть возможность получить сертификат на круг пиццы в сети ресторанов «Пицца Мия». Чтобы это сделать, вам необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Делайте это прямо сейчас, набирайте номер 23 90 98 9. Я желаю удачи и жду участника игры. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» и разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это Радио Лето. Как вас зовут?
1: Алло, Полина.
0: Полина, расскажите, как ваше утро проходит?
1: Ну, утро проходит, как обычно, на работе.
0: А вообще, вот уже половина лета за плечами. У нас вторая половина, слава богу, впереди. А как прошла вот первая у вас часть ее?
1: Ну, не очень хорошо, все дождливое. Конечно, дома на даче отдыхали, но пока никуда не съездили.
0: Многие, кстати, да, вот на погоду сетуют, но я надеюсь, что все-таки кроме погоды есть еще приятные события в вашей жизни, которые наполняют это лето, да и, в принципе, любой сезон. Хорошо, Полин, давайте тогда к приятностям переходить. Сейчас у вас есть возможность выиграть подарок от Радио Лето. Готовы отвечать на вопрос?
1: Конечно.
0: Вопрос сегодня будет в сфере кино. Вообще, фильмы часто смотрите?
1: Ну, в последнее время не очень часто, все время нет.
0: Но тут современность вам не потребуется. В сфере кино есть антипремия с фруктово-ягодным названием. Вам нужно угадать, что это за премия. Серебряная вишня, синяя клубника или золотая малина?
1: Наверное, золотая малина.
0: Совершенно верно. Действительно, да. Это своеобразный пародийный ответ престижному «Оскару». И от порции вот настоящей малины бы никто не отказался, а золотую малину боятся получить голливудские актеры. Да. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат на круг пиццы в сеть ресторанов «Пицца Мия».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю привет всему городу Екатеринбургу, ну и желаю всем хорошей погоды.
0: Хорошие слова мы услышали от Полины. Еще раз поздравляем вас с победой. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» пройдет завтра в это же самое время. Участвуйте и побеждайте на Радио Лето.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Аналитики Центробанка резко ухудшили прогноз по инфляции в текущем году. В макроэкономическом прогнозе за июль прогноз по инфляции хуже, чем в июне, почти на 1%, на отметке 6,2%. В июне эксперты считали, что показатель составит 5,3%, отмечает РБК. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети X. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил накануне о том, что днем в результате целенаправленного теракта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах продлено на Среднем Урале на 16 и 17 июля. Накануне на Екатеринбург обрушился шторм, блокировал движение транспорта, в том числе общественного. Встали трамваи, троллейбусы из-за обрыва контактных линий. Автобусы и автомобили тонули на затопленных улицах. Из-за потопа, упавших деревьев, а также неработающих светофоров в вечерний час пик были пробки на 9 баллов. Из-за мощной грозы в Екатеринбурге несколько самолетов, летевших в Кольцово, ушли на

0: «Урал» провел матч с московским «Торпедо». Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу столичного клуба. Еще о спорте. Сборная Аргентины обыграла Англию на чемпионате мира 2026 и вышла в финал Мундиаля. Счет встречи 2-1. Лионель Месси отдал 2 голевые передачи, обновил собственный рекорд по их числу на чемпионатах мира. Голами в составе сборной Аргентины отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. За Англию забил Энтони Гордон. Аргентина сыграет в финале Мундиаля против Испании. Англия сразится с Францией в матче за 3-е место. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот четверг. Желаю, чтобы сегодня вы максимально комфортно и быстро добрались до рабочих мест без пробок. И, конечно, приятного аппетита, если вы завтракаете. Через несколько минут мы услышим гороскоп на радио «Лето» и узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а я, как всегда, независимо от местоположения звезд и погоды, желаю, чтобы вы этот день создавали себе сами, и летнее настроение всегда сопутствовало вам. Для этого самые жаркие любимые хиты всегда ждут вас на 98.9 FM. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 16 июля. Овны. Глубокие размышления приведут к прозрению. Возможно, вы по-новому взглянете на ситуацию, которая давно вас беспокоила. Тельцы. Общение сегодня станет вашим главным ресурсом. Важный разговор или случайная встреча могут вдохновить на перемены. Близнецы. Вы строите прочный фундамент для будущего. Сегодняшние усилия могут не дать быстрого результата, но они важны. Раки. Спокойствие и упорство принесут плоды. Даже если день начнется медленно, к вечеру вы наберете нужную скорость и получите хорошие результаты. Львы. День движения и активности. Почти все время проведете на ногах. Но почти все поездки и встречи будут полезными. Девы. Ваша оригинальность сегодня особенно ценна. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Они найдут отклик. Весы. Вы пока не видите полную картину происходящего. Не принимайте поспешных решений, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Скорпионы. Вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они покажутся смелыми или нереальными. Стрельцы. Время отбросить сомнения и страхи. Пара решительных и удачных действий придадут сил и вдохновение. Козероги. Доверьтесь внутреннему голосу. Даже если логика молчит, интуиция подскажет правильный путь. Водолеи. Ваше обаяние сегодня особенно заметно. Используйте его, чтобы решить давний вопрос или поддержать близкого. Рыбы. Сегодня вы полны идей и энергии. Доверьтесь своему порыву, и начатое дело пойдет как по маслу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 16 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-565-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Скажите честно, после тяжелого дня на работе или стояния в пробках, вам тоже хочется включить какой-нибудь комедийный сериал или какую-то программу, где можно посмеяться от души? Оказывается, это не просто защитная реакция психики, а чистая биология. Когда мы смеемся, в нашем мозге происходит настоящая гормональная перезагрузка. Уровень кортизола падает, а выработка эндорфинов, наших природных гормонов счастья, взлетает вверх. Мало того, смех – это отличный тренажер для тела, вы знали? Мы активно вдыхаем кислород, а после приступа веселья наступает фаза глубокого расслабления. Физическое напряжение в мышцах отпускает почти на 45 минут. И, кстати, ученые доказали, наш мозг очень доверчив. Если вам грустно или тревожно, попробуйте схитрить. Посмотрите любимую комедию или забавный ролик. Но даже если смеяться не хочется, просто посмотрите на себя в зеркало и искренне поулыбайтесь. Но через силу тоже можно. Около 15 секунд. Оказывается, искусственная улыбка, ну вы точно слышали об этом, обманывает нервную систему и запускает те же самые позитивные биологические процессы, что и искренний смех. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:40 в Екатеринбурге. С вами снова Романа, и мы продолжаем наше бодрое и радостное утро. Летом вообще настроение само собой улучшается, особенно если вы собираетесь в отпуск. Пожелаю всем отпускникам отличного отдыха, особенно парам. Пусть совместный отпуск пройдет без ссор и конфликтов. А избежать подобных неприятностей поможет один необычный совет. В день полета или подготовки к путешествию мы обычно нервничаем и становимся не самыми лучшими версиями себя. Особенно в плане уравновешенности. Один британский журналист Хью Оливер придумал своеобразный ритуал и назвал его «развод в аэропорту». Сразу успокою, до реального развода дело не должно доходить. Задумка такая. Вы понарошку расстаетесь с партнером, скажем, перед регистрацией на рейс, а в самолете возрождаете отношения. Это, по признаниям многих, помогает избавиться от негатива, конфликтов и настроиться на отдых. Даже тренд такой появился среди пар, которые ссорятся перед полетом. Главное в этом деле глубоко не вживаться в роль отверженного и не начать жаловаться симпатичным незнакомцам на бывшего или бывшую. Путешествие вообще хорошая проверка отношений. Еще раз пожелаю всем отличного отдыха и ярких впечатлений, чтобы у вас и намека не было на разногласия.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Новости.
1: Доброе утро. В Пермском крае сошли с рельсов 6 вагонов и одна секция локомотива грузового поезда. ЧП случилось на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги. На месте идут восстановительные работы. Задерживаются 9 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании. Среди задержанных составов рейсы из Тюмени, Читы, Челябинска, Нового Уренгоя, Владивостока и Серова в Москву, а также поезда обратного направления и состав с сообщением Пермь-Екатеринбург. Предполагаемая причина схода вагонов – локальный размыв земляного полотна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, пишет «Москва-24». Московский аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань отправляет и принимает самолеты только после одобрения профильных органов. Причиной таких мер названы ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Внуково. В Жуковском ограничения сняли. Москву и Подмосковье сегодня снова атакуют беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил о 6 дронах, уничтоженных на подлете к столице. Новый ливень обрушился на Екатеринбург сегодня. Дождь стоит стеной в центре города. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. Судя по прогнозам Росгидромета, завтра и в субботу дожди ослабеют, но в воскресенье снова сильные ливни. Синоптики изменили прогнозы на следующую неделю. Ежедневные дожди не прекратятся как минимум до среды. Но будет тепло. Температура днем до выходных составит плюс 21-23 градуса. На следующей неделе плюс 25. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Днем пройдет малый крестный ход в час дня. Участники шествия пройдут от памятного

0: футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол один на один, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
1: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл за футбольный клуб «Урал» в сезоне 2014-15. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Официальный доллар 77.96, евро 88.91.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Я рада вас приветствовать. Сегодня четверг, 16 июля. Давайте запомним этот день на календаре и отметим его как одно из самых ярких летних событий. Не знаю, что должно сегодня произойти, но надеюсь, что-то очень впечатляющее, яркое и запоминающееся. Вообще, каждый летний день старайтесь наполнять такими событиями. Сделайте приятное или себе, или близкому человеку. Таким образом, мы делаем мир ярче и позитивней.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы встречаем этот четверг в отличном настроении и делимся этим позитивным настроем друг с другом. Сегодня, 16 июля, отмечается День искусственного интеллекта. Эта дата подчеркивает, как стремительно ИИ меняет нашу жизнь, работу и общество. С этим нельзя не согласиться. Поэтому сегодня в рубрике «Три в одном» буквально через несколько минут мы узнаем несколько интересных фактов о том, как работает нейронка.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект не видит мир, он считывает его. Когда ИИ смотрит на кошку, он видит тысячу чисел, описывающих форму, цвет, текстуру. Он не знает, что такое усы или хвост. Он просто сравнивает матрицы данных и сопоставляет их с тем, что уже видел. Вот почему нейросети иногда рисуют 6 пальцев или лишние уши. В их мире это просто совпадение цифр, а не ошибка. Но если ИИ объяснить, как должно быть, загрузить примеры и обучить его, он начнет выдавать верные ответы. А еще у нейросетей бывают галлюцинации. Да, как и у человека, но у нейросетей это происходит, когда ей не хватает данных. Если алгоритм не уверен, он додумывает. Вот почему иногда нейросеть уверенно сообщает факт, которого не существует. Она не врет специально, она просто заполняет пробел логикой. Ученые называют это галлюцинацией, и именно из-за этого ИИ пока нельзя доверять полностью. Искусственный интеллект помогает спасать жизни. Это не только цифровой помощник. Сегодня алгоритмы умеют распознавать опухоли на снимках или замечать микроскопические изменения на МРТ, на которые человек может просто не обратить внимания. Кстати, это не означает, что ИИ скоро заменит врачей. Скорее, он станет хорошим ассистентом. Вот такие интересные факты мы узнали сегодня об искусственном интеллекте, а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: хорошем настроении под нашу любимую музыку, как всегда, провели утро четверга. Завтра будем встречать последний рабочий день вместе с вами. Встретимся, как всегда, в 7:00. А сейчас прощаюсь с вами и передаю бразды правления Вадиму Белову. Пусть ваше настроение будет сегодня на высоте.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Президент Путин в курсе ситуации с потопами в Свердловской области. Он ежедневно получает сводки из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что принимает меры и региональные власти, и сотрудники МЧС на местах. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, пишет портал Е1. Напомню, на Среднем Урале продолжаются аномальные дожди. Главный синоптик области Галина Шипаренко ранее назвала ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной. За июнь в регионе выпало больше 3-месячной нормы осадков. В июле дожди продолжились. Но на следующей неделе их станет поменьше. Третья декада июля ожидается по осадкам близкой к норме, отметила синоптик, пишет «Новый день». Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах. Подтоплено больше 220 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где живут более 330 человек, сообщил накануне глава города Николай Юдин. Напомню, в Ирбите объявлен локальный режим ЧС, эвакуированы более 200 детей, десятки взрослых. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. В Екатеринбурге разбираются в тяжелой аварии. Около полуночи в Большом Истоке водитель ВАЗа выехал на встречную, столкнулся с Фордом Фокус. 41-летний водитель Лады скончался в карете скорой помощи. Его 38-летний пассажир попал в реанимацию. В Форде были 26-летний водитель, 23-летняя девушка, 7-летняя девочка. Их также госпитализировали, пишет Е1. Водитель Форда, житель поселка Большой Исток, был за рулем трезвым, сообщили в Свердловской ГАИ. О состоянии водителя ВАЗа не сообщили. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 22 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня, где готовят обеды для нуждающихся пожилых людей. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако УК подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Е1. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды, рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не больше 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром.

0: отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
1: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
1: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Большой-большой привет от радио «Лето». Это были Аннушка Плетнева и «Винтаж» в начале 12-го. И с этой минуты здесь с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья мои. Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Желаю вам легкого настроения, в делах везения, а от нашей музыки только удовольствия. И дальше давайте вместе на радио «Лето» слушать Диму Билана.

0: команда «Тестостерон» в этот четверг на радио «Лето», и дальше в наших планах порадовать вас новой порцией хитов от «Чая вдвоем», от Андрея Губина, от «Яркой елки» и кое-кого еще. А через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева поможет вам расширить словарный запас, и это будет интересно, как всегда. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «эндемик». Пришло оно к нам из древнегреческого языка и буквально переводится как «местный». В биологии эндемики – это уникальные животные или растения, которые прописались на одной конкретной территории и больше нигде в мире и в дикой природе не встречаются. Настоящие такие домоседы, можно сказать. Главная столица эндемиков – это Австралия. Там живут кенгуру и коала, как вы помните. А в озере Байкал обитает знаменитая байкальская нерпа. Ее тоже больше нигде не встретишь. То есть смысл эндемиков в их уникальности. Запомнили? Эндемик – род, вид или семейство растений и животных, которые обитают только на строго ограниченной географической территории и больше нигде в дикой природе не встречаются. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето» сам Владимир Пресняков, и за ним я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Как настроение, друзья? Нам всегда есть чем поднять его на нужный уровень. Яркими, любимыми, нашими хитами. Впереди на радио «Лето» Ираклий, а еще послушаем Мота вместе с Зиверт, Иру Дубцову и других. Много музыки и ничего лишнего. Слушайте лучшее на 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. При атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области есть пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона, но без подробностей, пишет агентство ТАСС. На место выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Обеспечено взаимодействие со всеми полномочными ведомствами, подчеркивают в пресс-службе ведомства. СМИ пишут, что ночью жители Саратовской области сообщали о большом количестве взрывов и атаке военного аэродрома Энгельс. Один беспилотник влетел в многоэтажку. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода 6 вагонов грузового состава и локомотива в Пермском крае. Инцидент случился на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение на участке временно остановлено. Поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург теперь едут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут. Пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питание на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге после сегодняшнего ливня улицы снова ушли под воду. Ливневые канализации не справляются с потоками. Видео потопа горожане выкладывают в соцсетях. Водители с трудом проезжают по улицам, в том числе в центре города. Пешеходы местами идут по тротуарам по колено в воде, пишет Ядин. Ранее синоптики предупреждали о ливнях. Спасатели выпустили экстренное предупреждение. По прогнозам, дожди не прекратятся в Екатеринбурге до конца недели. Также они вероятны и в начале следующей недели, отметила главный синоптик области Галина Шапаренко. Напомню, накануне ливень блокировал работу общественного транспорта в Екатеринбурге. В Екатеринбурге начался сезон арбузов. Цены разные. Есть и прошлогодние от 49 рублей за килограмм, но есть и высокие до 90 рублей. Там, где ценники самые приятные, нет информации о родине ягоды, пишет Ядин. В одном из магазинов известной сети сообщается, что арбузы из Казахстана. Журналисты побывали также на одном из рынков в Екатеринбурге. Там в прошлом году арбузы продавали по 60 рублей килограмм, в этом сезоне в среднем 70-75 рублей. И продавцы на рынке рассказали, что везут арбузы в основном из Таджикистана и Узбекистана. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля, якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собрала больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89.

Екатеринбург слушает радио «Лето», и следом за Марфой я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам, друзья. Привет в офисы и дома, всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. И чтобы вы не скучали сегодня на работе или в дороге, оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе послушаем отличный хит от Димы Колдуна.

0: Легендарная Катя Лель, которая уже давно не нуждается в особом представлении, и ее главный мармеладный хит в самый разгар дня на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Сергей Лазарев и Полина Гагарина, дискотека «Авария», «Градусы» и другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» вкус жизни с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Не пропускайте!
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Скажите честно, после тяжелого дня на работе или стояния в пробках, вам тоже хочется включить какой-нибудь комедийный сериал или какую-то программу, где можно посмеяться от души? Оказывается, это не просто защитная реакция психики, а чистая биология. Когда мы смеемся, в нашем мозге происходит настоящая гормональная перезагрузка. Уровень кортизола падает, а выработка эндорфинов, наших природных гормонов счастья, взлетает вверх. Мало того, смех – это отличный тренажер для тела, вы знали? Мы активно вдыхаем кислород, а после приступа веселья наступает фаза глубокого расслабления. Физическое напряжение в мышцах отпускает почти на 45 минут. И, кстати, ученые доказали, наш мозг очень доверчив. Если вам грустно или тревожно, попробуйте схитрить. Посмотрите любимую комедию или забавный ролик. Но даже если смеяться не хочется, просто посмотрите на себя в зеркало и искренне поулыбайтесь. Но через силу тоже можно. Около 15 секунд. Оказывается, искусственная улыбка, ну вы точно слышали об этом, обманывает нервную систему и запускает те же самые позитивные биологические процессы, что и искренний смех. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Это был Стас Пьеха, только что на радио «Лето», где легко, тепло и солнечно круглый год. Слушайте нас и на 98.9 FM, и на нашем сайте radioletofm.ru, ну и, конечно же, в умных колонках в безупречном качестве. Скажите колонке, включи «Радио Лето», и скоро только для вас споют Люся Чеботина, Иванушки Интернешнл, Юлиана Караулова и кое-кто еще. Отличного дня, друзья!

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. При атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области есть пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона, но без подробностей, пишет агентство ТАСС. На место выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Обеспечено взаимодействие со всеми полномочными ведомствами, подчеркивают в пресс-службе ведомства. СМИ пишут, что ночью жители Саратовской области сообщали о большом количестве взрывов и атаке военного аэродрома Энгельс. Один беспилотник влетел в многоэтажку. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода 6 вагонов грузового состава и локомотива в Пермском крае. Инцидент случился на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение на участке временно остановлено. Поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург теперь едут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут. Пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питание на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге после сегодняшнего ливня улицы снова ушли под воду. Ливневые канализации не справляются с потоками. Видео потопа горожане выкладывают в соцсетях. Водители с трудом проезжают по улицам, в том числе в центре города. Пешеходы местами идут по тротуарам по колено в воде, пишет Ядин. Ранее синоптики предупреждали о ливнях. Спасатели выпустили экстренное предупреждение. По прогнозам, дожди не прекратятся в Екатеринбурге до конца недели. Также они вероятны и в начале следующей недели, отметила главный синоптик области Галина Шапаренко. Напомню, накануне ливень блокировал работу общественного транспорта в Екатеринбурге. В Екатеринбурге начался сезон арбузов. Цены разные. Есть и прошлогодние от 49 рублей за килограмм, но есть и высокие до 90 рублей. Там, где ценники самые приятные, нет информации о родине ягоды, пишет Ядин. В одном из магазинов известной сети сообщается, что арбузы из Казахстана. Журналисты побывали также на одном из рынков в Екатеринбурге. Там в прошлом году арбузы продавали по 60 рублей килограмм, в этом сезоне в среднем 70-75 рублей. И продавцы на рынке рассказали, что везут арбузы в основном из Таджикистана и Узбекистана. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собрала больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Реклама. Клиники здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Привет, Жасмин, в нашем эфире на 98.9 FM. И в самый разгар дня на радио «Лето» с вами по-прежнему я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как у вас сегодня дела? До выходных полтора дня, и пусть время на работе или учебе летит незаметно. Ну а мы на радио «Лето» продолжим вас вдохновлять нашими хитами. И дальше для вас сам Андрей Звонкий.

0: Это были Джонни и Егор Крид на радио «Лето». И дальше делайте громче любимые хиты от «Елки», «Братьев Гримм» и других. Раньше всех встречайте Марии Краймбрери. И в свободную минуту присоединяйтесь к радио «Лето» ВКонтакте. Там всегда тепло, как и в нашем эфире.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Певец, актер, продюсер, телеведущий, а еще и дипломированный врач-педиатр. Это Митя Фомин. Только что на 98.9 FM, и это «Радио Лето». С вами и для вас, и в будни, и в выходные. Прямо по курсу у нас очередная порция яркой музыки. От Валерии, а еще от Бурито, и до них сыграет «Город 312». Только хиты на «Радио Лето». И ничего лишнего.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. За ночь средства ПВО России уничтожили 375 дронов над 19 регионами страны, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в сторону московского региона летели 200 беспилотников. Из них 10 уничтожены на подлете к самой столице, остальные на дальних подступах. Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате атаки дронов ВСУ есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура в городе Энгельсе. Подробности власти региона не привели. Индекс Мосбиржи опустился к уровням декабря 2022 года почти в 200 пунктов, пишет сегодня РБК. Давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине, перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Накануне сообщалось, что в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБРФ, ВТБ, Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, активнее всего покупающих российскую нефть. На участке Тюменского тракта, где размывало дорогу, запретили проезд грузовиков. Со 196 по 210 километры трассы временно не смогут проехать машины по ширине более 3 метров, общей массе 44 тонны. Ограничения ввели до завершения дорожных работ. Об этом сообщили в Уралправтодоре, пишет Е1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину. В результате размыло земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С этого дня движение на Тюменском тракте перекрыли, в срочном порядке дорогу восстанавливали, открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. В эти минуты начинается малый крестный ход. Участники пройдут от памятного креста близ станции Шартаж до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и Царская. В 15:00 в Нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия. Масштабный крестный ход до Ганиной ямы стартует ориентировочно в 2:30 ночи. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, сообщили в пресс-службе сервисов «Литрес» и «Т2». В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина и «Анна Каренина» снова Толстого. Опрос проведен в минувшем июне. В нем участвовали более 700 пользователей из разных городов России. Опрошенные объяснили, что испытывают гордость из заслуженных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимаются в этих романах, пишет газета.ру. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это группа «Добро» с отличной новинкой в самый разгар четверга на радио «Лето». Ну а какие планы на вечер? Уже думали? Мы желаем вам побольше интересных идей, как отдохнуть и развлечься после скучной рутины. И хитами вас обеспечим в любое время суток. И прямо сейчас на радио «Лето» делайте громче красивый хит от команды «Банкомат».

0: такие люди на 98.9 FM. Это Ира Тонева и Павел Артемьев на радио «Лето». И я, Вадим Белов, по-прежнему с вами. Привет, друзья мои! Спасибо, что слушаете нас в FM-приемниках, автомагнитолах или в умных колонках. Ну а на работе, на компьютере заходите на наш сайт radioletofm.ru и слушаете любимые хиты в отличном качестве. И дальше только для вас. Супер новинка от Сергея Лазарева, а за ним послушаем гостей из будущего, мою Мишель и многих других. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое.
2: Иммерсивное. Так вот, это You Can Touch от Казановы.
3: Эстетичное.
2: У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: С понедельника точно начну бегать.
8: После отпуска займусь здоровьем.
9: Пора бы и мне заняться собой.
10: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
11: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

просто лучшая и всегда топовая. Дискотека «Авария» продолжает четверг на радио «Лето». И под эту музыку давайте сверять часы. Рабочая неделя тает с каждой минутой. И на подходе выходные. И вот на этой позитивной ноте ловите напоминалочку. 17 июля дискотека «Авария» зажжет по полной у нас в Екатеринбург-арене. Ну а сегодня на радио «Лето» ловите хиты от Стаса Пьехи и от Иванушек Интернешнл. И прямо сейчас делайте громче славу. Ваша любимая музыка здесь, на радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Следователи СКР завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС, его водитель, а также пострадал еще один сотрудник станции. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, служебный автомобиль был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. Трагедия случилась накануне днем. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что погибший главный инженер Александр Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Его характеризуют как спокойного и очень ответственного сотрудника, пишет Лента.ру. К сегодняшнему утру в Свердловской области были затоплены более 440 частных жилых домов, почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах, сообщили в МЧС. Также остаются затопленными 9 низководных мостов, 2 участка автодорог. В регионе развернуто 6 пунктов временного размещения в Вербицком районе. В них находятся 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, пишет «Новый день». Между тем, ливни отступят только на следующей неделе, обещают синоптики. На Среднем Урале за неделю подешевело большинство овощей. Так, стоимость огурцов снизилась сразу на 7%, до 115 рублей за килограмм в среднем, сообщили в Свердловск, кстати. Килограмм помидоров стал стоить в среднем 209 рублей, на 4% дешевле, чем недели ранее. Почти на 2% подешевел картофель, до 75 рублей за килограмм в среднем. Некоторые овощи, наоборот, прибавили в цене. Больше всего лук сразу на 4,4%, почти до 68 рублей за килограмм. Также подорожал сахар на 2%. Его стоимость теперь 77 рублей за килограмм в среднем. Соль выросла в цене на 1,5%, как и рис, пишет «Комсомольская правда». Ввести в России 13-ю выплату всем пенсионерам предлагают в Госдуме. Это может быть ежегодная доплата к страховой пенсии по старости, как минимум в 1,5 величины прожиточного минимума. В этом году это около 24,5 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно его предложению, средства должны поступать пенсионерам не позднее окончания календарного года. Миронов отметил, что уже несколько лет индексации пенсии в России не успевают за ростом цен, пишет Лента.ру. Бритни Спирс вскоре может стать бабушкой. Об этом она намекнула в своих соцсетях. Выложила фотографию старшего сына с девушкой, а также снимки детской одежды и подписала пост так. «Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного, надеюсь, уже в этом году», цитирует певицу газета.ру. Поклонники Бритни Спирс предположили, что идет речь о беременности невесты старшего сына певицы Шона Федерлайна. Стархит пишет, что Бритни Спирс в восторге от избранницы сына и ранее называла девушку потрясающий. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: только что на радио «Лето» очаровательная Нюша. Как вам наша музыка сегодня? Каждый день 24/7 слушайте у нас яркие, любимые наши хиты. И кто у нас на подходе? Руки вверх, Зиверт, Владимир Пресняков и многие другие. И через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас каждый день здесь, на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «эндемик». Пришло оно к нам из древнегреческого языка и буквально переводится как «местный». В биологии эндемики – это уникальные животные или растения, которые прописались на одной конкретной территории и больше нигде в мире и в дикой природе не встречаются. Настоящие такие домоседы, можно сказать. Главная столица эндемиков – это Австралия. Там живут кенгуру и коала, как вы помните. А в озере Байкал обитает знаменитая байкальская нерпа. Ее тоже больше нигде не встретишь. То есть смысл эндемиков в их уникальности. Запомнили? Эндемик – род, вид или семейство растений и животных, которые обитают только на строго ограниченной географической территории и больше нигде в дикой природе не встречаются. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 1%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Это была команда «Руки вверх» на радио «Лето». И на 98,9 FM мы в динамиках умных колонок тоже. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и вечер с Катей Савельевой пройдет легко и не скучно. А от меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Бонусом ловите елку и до встречи завтра. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Новости.
1: Добрый день. Приложение национального мессенджера Max теперь недоступно и в Google Play. Ранее Max также был удален из App Store. Это сделано без объяснения причин, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев, передает РИА. Max также удалили из магазина App Gallery, доступного владельцам китайских Huawei. Кроме того, с площадок пропали и приложения ВК. Ранее Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица национального мессенджера Max. В Свердловской области подтоплено почти 2200 садов и без малого 480 частных домов на территории 19 муниципалитетов. Это данные на 16 июля. Кроме того, затоплено 10 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с тремя десятками населенных пунктов. Как сообщили в департаменте информполитики, повышенный уровень воды сохраняется на реке Нице, в Ирбите и Сосве. Интенсивно поднимается вода в Туре. Вода в реке Ирбит за сутки снизилась на 29 сантиметров. Между тем, на 17 июля региональная МЧС вновь объявила штормовое предупреждение о сильных ливнях. В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастер». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастер» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы, помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей, морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история, начался сезон консервирования. В кинотеатрах России стартовали показы комедии «На деревню дедушки 2» с Юрием Стояновым в главной роли. Это новая история из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревню неожиданно появляется другой дедушка, Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука. Доллар 77,96, евро 88,91.
0: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
4: Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас поговорим о погоде. Завтра, в пятницу, 17 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, ночью от 14 до 16 градусов тепла, ну а днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если вы считаете меланхолию пустой затеей, очень даже зря. Это наш личный генератор глубоких мыслей, гениальных идей и отличный способ, кстати, иногда завернуться в плед с какао. Но думаю, что летом есть занятия поинтереснее.

И наша музыка работает на вас, по-прежнему яркие и любимые. Наши хиты вы слушаете в Екатеринбурге на 98.9 FM. И всем, кто подключается из разных уголков планеты, слушает нас на radioletofm.ru, я желаю приятного завершения этого рабочего дня. Мы как раз это время проводим с вами вместе, ну и время...

Не знаю, как у вас, друзья, у меня эта неделя летит просто с бешеной скоростью, и пятница наступает нам, как говорится, на пятки. Самое приятное время уверенно движется к вечеру. Ну а совсем скоро мы выясним, почему хороший смех – это не просто весело, но еще и полезно. Встретимся в рубрике «Вкус жизни». Ну а до этого Ольга Серябкина, Максим и Денис Клявер с самыми яркими, любимыми нашими хитами будут для вашего настроения здесь, на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Скажите честно, после тяжелого дня на работе или стояния в пробках, вам тоже хочется включить какой-нибудь комедийный сериал или какую-то программу, где можно посмеяться от души? Оказывается, это не просто защитная реакция психики, а чистая биология. Когда мы смеемся, в нашем мозге происходит настоящая гормональная перезагрузка. Уровень кортизола падает, а выработка эндорфинов, наших природных гормонов счастья, взлетает вверх. Мало того, смех – это отличный тренажер для тела, вы знали? Мы активно вдыхаем кислород, а после приступа веселья наступает фаза глубокого расслабления. Физическое напряжение в мышцах отпускает почти на 45 минут. И, кстати, ученые доказали, наш мозг очень доверчив. Если вам грустно или тревожно, попробуйте схитрить. Посмотрите любимую комедию или забавный ролик. Но даже если смеяться не хочется, просто посмотрите на себя в зеркало и искренне поулыбайтесь. Но через силу тоже можно. Около 15 секунд. Оказывается, искусственная улыбка, ну вы точно слышали об этом, обманывает нервную систему и запускает те же самые позитивные биологические процессы, что и искренний смех. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот когда слышу Эмилию Элик, сразу вспоминаю того самого сурового контрабандиста в исполнении Анатолия Папанова из фильма, разумеется, «Бриллиантовая рука». В фильме полное имя героя не звучит, но в сценарии он Леонид Николаевич. Так, минуточку. Ну а с именинами сегодня мы поздравляем Александров, Анатольев, Васильев, Георгиев, Иванов, Константинов, Марков и Филиппов. Выбирайте себе музыкальный подарок на вкус. 20 минут нон-стоп, а дальше Сергей Лазарев, Артик и Асти и «Отпетые мошенники». Для каждого, кто выбирает радио лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2000 пунктов. Впервые с конца 2022 года, как поясняет РБК, давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине и перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На этой неделе в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБ, ВТБ и Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть. Дополнительное давление на рынок оказало ухудшение прогноза ЦБ по инфляции на этот и следующий год с 5,3% до 6,2%. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывало дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправавтодоре, пишет Е1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину, затем земляную насыпь водопропускной трубы и дорога разрушилась. С того дня движение перекрыли и в срочном порядке начали работы по восстановлению дороги. Открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Десятки нарушений выявили инспекторы ГОРГАИ по итогам проверки в Екатеринбурге такси в рамках рейда «Нелегальный перевозчик». Профилактическая операция проводилась совместно с региональным Минтрансом. За один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. В том числе 17 водителей были без прав, 12 таксистов ездили на неисправных машинах. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Сегодня на площади перед храмом в 23:30 состоится ночная божественная литургия, после чего начнется большой крестный ход до Ганиной ямы. Ориентировочно он стартует в половине третьего ночи. По мере продвижения колонны паломников в Екатеринбурге будут перекрытия. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 77,96, евро 88,91.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

И всем, кто сегодня поймал свое счастье, я желаю держать его крепко и не отпускать. А вообще говорят, что счастье не ждут, его замечают. Но согласитесь, что иногда оно так прячется, что особо сразу и не заметишь. Но есть любимая музыка, доброе сообщение какое-то приятное или вот этот летний вечер, который к нам с вами приближается. Новый час открыла Жасмин, меня зовут Катя Савельева, и мы по-прежнему с вами на одной волне. А еще с нами прямо сейчас группа «Градусы». Ну, такая немножко легкомысленная. Полина Гагарина и Митя Фомин тоже на подходе.

0: Кстати, Митя Фомин готов представить нам премьеру уже буквально со дня на день, и это будет дуэт. А вообще он говорит, что за более чем 25 лет своей творческой жизни он объездил вообще все страны, помимо Австралии и Антарктиды. Но он еще, я думаю, туда тоже доберется. Ну, а мы продолжаем с вами слушать яркую музыку на радио «Лето» и объезжать пробки вместе. Егор Крид, Артик и Асти помогают нам в этом. Авраам Руссо, а еще Мари Краймбрери обещала быть с нами через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Ты

всем, кто выбирает радио «Лето», самое время. У нас с вами сейчас уже, когда городские пробки уже начинают собирать свою вечернюю коллекцию автомобилей. Ну а депутаты тем временем предложили переложить оплату принудительной эвакуации с водителей на региональные власти. Штраф нарушителю останется, а вот эвакуатор может стать бесплатным. Ну, пока это только инициатива. Поэтому паркуемся внимательно и продолжаем движение вперед. Ани Лорак с нами прямо сейчас. Мот и Юлиана Караулова на подходе.

0: Лена Караулова. Прямо сейчас в ваших радиоприемниках или в умных колонках. Найти нас там просто. Просто скажите «Включи радио лето». Мы здесь категорически отказываемся грустить. И если наше уральское лето периодически берет незапланированный отпуск, мы компенсируем эту погоду нашей огненной, стопроцентно солнечной музыкой. Дальше 20 минут без перерывов на рекламу. Группа «Бандерас». «Зеленые волны» от «Зиверт» — это знак. Да, с нами будет всегда «Зеленая волна». И Дима Маликов «Кто тебе сказал?» Слушаем вместе на радио лето самые яркие и любимые наши виды.
1: Радио лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В России стало меньше киберпреступлений. За полгода снижение на 120 тысяч или на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минцифры связывают это с новыми мерами защиты, пишет российская газета. МЧС увеличила группировку в Свердловской области для ликвидации паводков. По поручению министра Александра Куренкова в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации людей и оказания помощи населению. Паводковая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае ослабления обстановки, говорится в сообщении, на которое ссылается газета «Коммерсант». Из-за паводка в Свердловской области перекрыли еще две дороги. В Туринском районе участок с 3 по 4 километр трассы Городище-Первино. В Серовском районе закрыли движение на 148 километре дороги Серов-Сосьва-Гари, пишет Ядин. Сильные дожди в Свердловской области должны прекратиться на следующей неделе. Циклон, определяющий погоду на Урале, начал медленное движение в Сибирь. По прогнозу метеоролога Алексея Пулина, последние сильные дожди местами по области ожидаются в понедельник. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится 17 июля. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Сам принцип предсказания организаторы пока держат в секрете. Напомню, в финальном матче чемпионата встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Бритни Спирс намекнула, что скоро станет бабушкой. В соцсетях она показала фото старшего сына с его девушкой и пообещала уже в этом году, если повезет, представить всем кое-кого невероятно прекрасного. Цитирует певицу телеграм-канал Starhit. Доллар 77.96, евро 88.91.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
5: Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А сейчас поговорим о погоде. Завтра, в пятницу, 17 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Это внутри, он открыл новый час ярких любимых наших хитов. Вы слушаете радио «Лето». Кстати, Ракли говорит, что вот эта песня – настоящий гимн внутренней гармонии и напоминание о том, что самый главный источник тепла всегда находится в нас самих, независимо от погоды на улице. Но кто бы спорил?

И отдельный привет всем, кто прямо сейчас пробирается сквозь вечерние пробки. Терпение вам за рулем и зеленой волны, друзья. Пусть этот вечер с нашей музыкой будет и уютным, и расслабляющим, и динамичным, если вам так хочется. Дискотека «Авария» и Кристина Арбакайте прямо сейчас. Владимир Пресняков и Ирина Дубцова на подкасте.

0: трека знает наизусть вся страна. Это была Ирина Дубцова. Ну и, конечно, продюсер и композитор проекта Игорь Крутой сделал свое дело 22 года тому назад. А мы с вами запускаем нашу рубрику «Слово дня». Через 10 минут узнаем детально, что же такое эндемик. А пока вы продолжаете объезжать пробки, мы слушаем вместе Диму Билана и Анну Асти. Дима Колдун и группа «Серебро» тоже будут тоже скоро. Выбирайте «Радио Лето» и в умных колонках. Просто скажите «Включи Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
5: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «эндемик». Пришло оно к нам из древнегреческого языка и буквально переводится как «местный». В биологии эндемики – это уникальные животные или растения, которые прописались на одной конкретной территории и больше нигде в мире и в дикой природе не встречаются. Настоящие такие домоседы, можно сказать. Главная столица эндемиков – это Австралия. Там живут кенгуру и коала, как вы помните. А в озере Байкал обитает знаменитая байкальская нерпа. Ее тоже больше нигде не встретишь. То есть смысл эндемиков в их уникальности. Запомнили? Эндемик – род, вид или семейство растений и животных, которые обитают только на строго ограниченной географической территории и больше нигде в дикой природе не встречаются. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 16 июля продолжается, вы слушаете радио «Лето», и, друзья, сегодня день вкусной еды. Мы приготовили для вас по этому поводу 20 минут музыкального нон-стопа, подаем горяченькие хиты без паузы, желаем вам приятного музыкального аппетита, ну и реально, конечно, вкусного ужина сегодня в компании самой приятной для вас. А с нами именинник этого дня Григорий Лепс уже через несколько рекламных секунд, а еще группа «Блестящий» Артур Пирожков и DJ Smash.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, за которые заплатили вовремя и нужного качества. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что правительство принимает меры для сохранения объемов жилищного строительства. По его словам, поддержка ипотеки позволяет населению продолжать вкладывать средства в недвижимость. Россия каждый год последние несколько лет вводит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья, но в этом году ожидается небольшое снижение показателя. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывало дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправавтодоре, пишет Е1. Про Невьянскую башню сняли документальный фильм для проекта на канале «Культура». Лента рассказывает о династии Демидовых, в том числе об Акинфе Демидове, почему приказу и была построена башня, сообщает агентство ЯН. Самолет уральских авиалиний в четверг экстренно по техническим причинам вернулся в аэропорт Екатеринбурга после вылета в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Посадка прошла успешно. Для отправки пассажиров в пункт назначения подготовили резервный борт. Во вторник, 14 июля, уральские авиалинии вынуждены были перенести 3 рейса, один из которых был из Екатеринбурга в Анталию. Причина также была техническая, сообщает агентство ЯН. Египет с 1 августа вводит цифровые визы для туристов. Нововведение запустят в тестовом режиме в аэропорту Каира. Будет QR-код вместо бумажных марок наклеек, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость визы – $36. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар 77,96, евро 88,91.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Впереди еще целый час отличной музыки для вас, друзья. Вы слушаете радио «Лето». Вечер в городе. Время немножечко замедлить шаг. Потрясающий трек от группы «Астудия» открыл наш новый музыкальный час. Песня о чувствах, которые сложно контролировать. Что тут добавить? А группа «Градусы» у нас прямо сейчас со своей историей под названием «Хочется». Гости из будущего. Денис Клявер тоже у нас очень скоро и исключительно для вашего приятного вечера.
1: Хочется.

влюблены, но вот как удержать это чувство на годы? Секрет крепких уз скрывается, между прочим, в чувстве юмора, в том числе. Ну а о пользе смеха и хорошего настроения расскажу в рубрике «Вкус жизни». Как улыбка продлевает жизнь. А Сергей Лазарев и Полина Гагарина создают нам настроение. Дальше музыкальное. Стас Пьеха и Егор Крид вместе с Молли. Накануне рубрики «Вкус жизни» предлагаю послушать.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Скажите честно, после тяжелого дня на работе или стояния в пробках, вам тоже хочется включить какой-нибудь комедийный сериал или какую-то программу, где можно посмеяться от души? Оказывается, это не просто защитная реакция психики, а чистая биология. Когда мы смеемся, в нашем мозге происходит настоящая гормональная перезагрузка. Уровень кортизола падает, а выработка эндорфинов, наших природных гормонов счастья, взлетает вверх. Мало того, смех – это отличный тренажер для тела. Вы знали? Мы активно вдыхаем кислород, а после приступа веселья наступает фаза глубокого расслабления. Физическое напряжение в мышцах отпускает почти на 45 минут. И, кстати, ученые доказали, наш мозг очень доверчив. Если вам грустно или тревожно, попробуйте схитрить. Посмотрите любимую комедию или забавный ролик. Но даже если смеяться не хочется, просто посмотрите на себя в зеркало и искренне поулыбайтесь. Ну, через силу тоже можно. Около 15 секунд. Оказывается, искусственная улыбка, ну вы точно слышали об этом, обманывает нервную систему и запускает те же самые позитивные биологические процессы, что и искренний смех. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Вечер на радио «Лето», я думаю, тоже кого-то выручает. Ловите настроение на самой солнечной волне. И впереди у нас 17 июля, день завершения дела подведения итогов. Астрологи советуют искать баланс, действовать, но вовремя останавливаться. Правда, иногда лучший способ все успеть – это просто сделать паузу. Накануне выходных, в эту пятницу, будем с вами над этим работать вместе. Здесь была Катя Савельева. Услышимся ровно в 16.00 на прощание. Группа «Непара», Люся Чеботина, «Руки вверх». И еще больше музыки весь вечер. И только для вас. Берегите себя и настроение. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Европа продолжает активно закупать российский газ. Три страны ЕС, Франция, Греция, Словакия в мае увеличили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года. Это следует из данных Евростата, пишет РИА. Так, Франция стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России, купив его на 370 миллионов евро. Это максимум с марта прошлого года. Российские СПГ покупали Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды. Газ по трубе в самых больших объемах поступал в Венгрию. Также, помимо Греции и Словакии, его покупали Болгария и Нидерланды. Ситуация с паводком на Среднем Урале остается напряженной. За минувшие сутки местами выпало до 47 миллиметров осадков. Сейчас циклон, который определяет погоду в регионе, начал медленно двигаться к Омску. У нас дожди пока продолжатся. Сильные и очень сильные осадки 17-18 июля вероятны на севере и востоке области. В воскресенье 19-го осадки ослабеют. К началу новой недели прекратятся на севере области. На юге под влиянием нового волнового циклона, который оформляется над Башкирией и пройдет по Южному Уралу на восток, дождь вероятен еще 20 и 21 июля. С 17 по 27 июля на Новосветловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения согласованы с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Гринбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Работа будет большая, длиться будет долго, рассказали организаторы. Напомню, драматург и основатель Калида театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Гринбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, Евгений Онегин Пушкина и Анна Каренина Толстого. Опрошенные пояснили, что испытывают гордость из-за сложных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимаются в таких книгах, пишет газета.ру. Доллар 77.96, евро 88.91.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас поговорим о погоде. Завтра, в пятницу, 17 июля, друзья, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, ночью от 14 до 16 градусов тепла, ну а днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

0: Радио Лето. Реклама.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры

0: Танцев ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: Здоровье 365. Возвращаем радость движения.
0: Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

каждый день и каждый герой. Кто не первый, тот

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Международный олимпийский комитет не станет менять свою позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил представитель МОК, комментируя угрозу европейских стран остановить финансирование. 7 июля МОК приостановил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал ограничения в отношении российских спортсменов. После этого 9 стран Европы – Польша, Швеция, Нидерланды, государства Балтии – предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов на турниры, из программ финансирования Евросоюза, пишет РИА. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратуры. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы-помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей. Морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история. Начался сезон консервирования. Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября этого года. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.